все, что мне надо.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
4: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Петрович, что это было?
6: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
2: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
7: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
8: Наш адрес: Дзержинского, 73.
7: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, город! Ну что, объявляем этот вторник официально днем проверки дворников на прочность. Но синоптики включили режим «дождь стеной», а вот термометры застряли на скромных плюс 13. У микрофона Анна Белявцева. Выкручиваем громкость на максимум и разгоняем эту серость.
0: Ты слушаешь.

Доброе утро, друзья! Ну что, поговорим о праздниках этого удивительного дня. Напоминаю, сегодня 18 августа, и сегодня отмечается День географа. Ну, молодой праздник появился в 2019 году, и вот, несмотря на почетность профессии, у географов долгое время не было своей даты. И вот с инициативой выступили эксперты Русского географического общества, и президент Российской Федерации поддержал предложение об учреждении профессионального праздника. Дата связана с историческим событием. Вот в этот день, 1845 году, по решению императора Николая I было основано Русское географическое общество. Организация, которая внесла огромный вклад в изучение территории Азии, Африки и других регионов в мире. Ну, конечно, сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только географы, но и преподаватели, учителя географии, исследователи, путешественники. И вот в этом году Русское географическое общество отмечает 180-летие. Так что поздравляем всех причастных!

проходил в рамках Всемирной Парижской выставки, посвященной смене времени. Ну, до этого для описания технологий передачи изображений на расстоянии использовались термины «электрическая телескопия». И вот патент на первый в мире способ передачи изображений на расстоянии мужчина получил еще в декабре 1899 года.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам. Легко! Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02. 8 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
6: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
7: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.

0: Дмитриев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
1: улица Крупской, 80.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Ну что, 18 августа на календаре. Переходим к нашему традиционному гороскопу. Овны, сегодня лучше не вмешиваться в чужой спор. Тельцы, хорошая еда, приятная компания и никаких подвигов. Иногда именно так выглядит идеальный день. Близнецы, внимательно проверяйте, кому отправляете сообщения. Звезды предупреждают не просто так. Раки, человек, с которым вы обычно не соглашаетесь, сегодня озвучит очень разумную идею. Львы, пора достать из шкафа то, что вы бережете для особого случая. Считайте, что сегодня он и есть. Девы, можете смело делегировать. Мир не рухнет, если кто-то сделает работу не совсем по-вашему. Весы, хороший день для культурной программы. Кино, выставки или концерты подарят нужную перезагрузку. Скорпионы, не позволяйте с чужой срочности автоматически становиться вашей. Стрельцы, сегодня полезно устроить себе информативную разгрузку. Хотя бы на пару часов. Козероги, то, что раньше казалось слишком дорогим или сложным, может внезапно стать доступнее. Водолеи, необычный человек заставит вас пересмотреть одно старое убеждение. Рыбы, сегодня разрешается немножко поностальгировать, только не задерживайтесь в прошлом надолго.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 15.
3: Лидер FM. Слушай то, что

18 августа 1868 года французский астроном Пьер-Жюль Сезар Жансен, находясь во время полного солнечного затмения в индийском городе, впервые исследовал хроносферу Солнца, ну и его внешнюю оболочку. И вот он обнаружил в солнечном спектре яркую желтую линию, которую первоначально принял за линию натрия. Позже эту линию увидел английский астроном, и вот который уже понял, что она принадлежит неизвестному элементу. Совсем скоро вот элемент назвали гелием от греческого Солнца. И вот на Земле гелий был обнаружен только в 1895 году.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро, друзья! Ну что, новый музыкальный час уже стартует на Лидер FM. Горячий хит «Магнетик» прозвучит в этом часе. Настя Кравченко. Новинка о любви. Желаю всем отличного вторника.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском замке состоялась встреча в рамках открытого знания «Туристический код Гродненщины. Туризм, доступный каждому». Участниками проекта стали активисты молодежного крыла «Искра» и бойцы международного трудового проекта «Словом и делом». Главная тема – как сделать туризм на Гродненщине по-настоящему доступным и интересным, а Лиду – обязательным пунктом в маршруте каждого путешественника. Участие в мероприятии принял и председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Подробности на нашем сайте Лида.ньюс. Нападающие рыцари лидируют в списке бомбардиров Кубка Цеплакова. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Лида». В двух матчах против «Ястребов» Иван Шумский набрал 5 очков и вышел на первое место. Сейчас у него 12 результативных баллов, 5 плюс 7. В тройке находится еще один представитель рыцарей, форвард Андрей Колодко. У него 10 очков, 4 плюс 6. К 1 сентября белорусские школьники получат обновленные учебники. Меняется не только содержание. Пересматривают и саму методику. Подготовили 28 учебных пособий. Одно из них совершенно новое. Основы безопасности жизнедеятельности для 4 класса. Остальные переиздали или обновили. Так, в учебнике по информатике для восьмиклассников появилась глава про искусственный интеллект. Знакомят школьников и с современными достижениями Беларуси, ее историей и культурой. Гидрологическая засуха охватывает 70% территории Польши из-за аномальной жары, сообщают местные СМИ. В этом году около 630 гмин, муниципалитетов уже ввели различного рода ограничения на использование воды. Хуже всего ситуация в южных районах Польши. В середине июля на 231 гидрографической станции был зафиксирован уровень воды ниже среднего. Местные органы самоуправления ввели ограничения на использование воды для полива садов, мытья машин и заполнения домашних бассейнов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2-5 с порывами днем до 9 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Требуется водитель на постоянную работу категории БЦ для развоза овощной продукции по городам Лида, Гродно, Минск. Возраст 30-50 лет. С базовым знанием устройства автомобиля. Зарплата от 3000 рублей. 8029 373 78 59.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Доброе утро, друзья! Ну что, обсуждаем курьезные ситуации со всего мира. Так вот, пожарных, приехавших тушить возгорание в школе Вирджинии, ждал сюрприз. Ну вот, справившись с огнем, спасатели, конечно, никак не ожидали, что им придется познакомиться с виновником всех неприятностей. Кроме того, этим виновником оказался двухметровый питон. Ну, спросите вы, как же так оказалось? А вот оказалось, что змея не сидела в террариуме в живом уголке, и она решила выбраться на волю. Но при этом случайно хвостом опрокинула обогревательную лампу, и именно так и начался пожар. Сам питон не пострадал, сообщается, два раза. Но вот 8 классных комнат теперь требуют большого ремонта. Ну, конечно, школа успеет привести в порядок к началу учебного года. Но, к сожалению, не обошлось без жертвы. Вот черепаха пострадала в помещении. Ну, конечно, остается удивиться тому, вот какие неожиданные причины действительно могут приводить к пожарам. Хвостом просто перевернула обогревательную лампу. Ну, хорошо, что никто не пострадал. Черепаха, надеюсь, все у нее будет отлично.
1: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Доброе утро, друзья! Ну что, знаете, это приятное чувство, когда вот берешь какую-то старую вещь и в карманах находишь пару забытых копеек. Необъяснимые эмоции, конечно. Ну, вот бельгийскому студенту Коби повезло чуть-чуть больше, примерно на 9 миллионов евро. Представьте, вот обычная летняя подработка, прокладка труб возле старой пивоварни. И вот тут ребята вскрывают стену в подвале, а там не ржавые трубы, а самое настоящее сокровище. Золотые монеты и целых 49 слитков. Ну вот Коби и его коллеги, кстати, повели себя как настоящие джентльмены. Они сразу вызвали полицию и все отдали сотрудникам полиции. Ну вот, конечно, никаких пиратских разборок не произошло. Но сейчас золото изучают эксперты, ищут хозяина и историю. Ну, конечно, представьте просто ситуацию. Парню всего 18 лет. Вышел первый раз на работу и нашел клад на 10 миллионов долларов. Ну, говорят, что в Бельгии сейчас самый счастливый студент на всех каникулах. Ты слушаешь.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2016. Подробности на 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер северо-западный от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем +14, +15.

Доброе утро, друзья! Ну что, знаете, иногда бывают такие мысли вот о тишине, спокойствии, вот чтобы никто не сверлил в стену в 8 утра. Так вот, американец Брент Андервуд пошел дальше. Он просто купил целый город. Ну, да, не квартиру, не дом у озера, а настоящий заброшенный город в пустыне. Заплатил он $1.5 миллиона и вот стал владельцем 1,5 квадратных метров и 22 зданий и даже серебряных шахт. Ну и что вы думаете? 6 лет он там живет совершенно один. Восстанавливает дома, лазит по тоннелям, вот принимает туристов, которые хотят увидеть город-призрак, так его называют. Но мне кажется, это звучит просто как идеальный план для интровертов. Ну вот вопрос, как он, бизнесмен или просто нашел идеальный способ не слышать чужих будильников? Ну, в любом случае, он единственный человек, который может честно сказать, мои соседи, да, они где-то за горизонтом. Ну вот, знаете, я его слегка понимаю. Иногда хочется спокойствия, но опять же, спокойствия хочется на час-два, а тут все-таки немножко другая ситуация. Тут парень живет целых 6 лет в совершенно одиноком городе.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 18 августа на календаре. Ну что же, доброе утро, повторяю я вам. Ну, погода сегодня решила показать нам свой характер, поэтому очень рекомендую одеваться сегодня потеплее. Ну что, начинаем новые 60 минут. Ника Сантос в этом часе добавит настроение нам всем на день. Звонки с невероятной новинкой также прозвучит на волнах 94.3.
4: Ранним утром в небо взлетел.
3: Мари Краймбрери добавит бриза океана в этом часе. Ну а совсем скоро розыгрыш подарков. Ну, скажу по маленькому секрету, сегодня у нас много розыгрышей, так что шансы что-то выиграть удваиваются.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидский хлебозавод подтвердил свой высокий статус на республиканском каравайфесте «Батькова булка» в Свислочи. На конкурсе хлебобулочных изделий «Батьковщина» диплома первой степени удостоена пекарь-мастер Наталья Азевич, диплома третьей степени – пекарь Светлана Ширма. Конкурс был посвящен году белорусской женщины. Лидские пекари представили каравай «Берегиня рода» весом около центнера. Выпечка была полностью съедобной. Рушник из сахарной бумаги, цветы из вафельной, а фигура женщины на вершине каравая из молочного шоколада. В Лидском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие уникальной выставки «100 лет моды, и это все о ней» 1850-1950. В Белом зале музея поселилась целая эпоха, собранная по крупицам известным коллекционером из Минска Татьяной Федосовой. Коллекция зарождалась с маленькой броши, подаренной подругой. Сегодня в ее собрании около 2000 предметов, отражающих модные тенденции от второй половины XIX века до наших дней. Выставка будет работать до 14 ноября. Необычный арт-объект в стиле стимпанк отправится из Белоруссии на Ямал. Об этом Белта рассказал художник по металлу, автор проекта из Дзержинского района Владимир Каноник. Арт-объект в виде медведя был изготовлен по заказу одного из предприятий, расположенных в городе Губкинский на российском Ямале. Чтобы реализовать идею, потребовалось около 2 месяца и свыше 1000 деталей. Весит стальной медведь около 2 тонн. Его высота 2 метра 40 сантиметров. Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce продали на аукционе Sotheby's в американском Монтерее за рекордные $40 миллионов, сообщает агентство Bloomberg. Он стал самым дорогим новым автомобилем, когда-либо проданным на аукционе. Этот автомобиль знаменует собой отход от традиций Ferrari, связанных с производством спортивных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Вырученные средства пойдут на поддержку образовательных инициатив Ferrari.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2-5 с порывами днем до 9 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм «Киви English Studio».
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
2: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 9:17. Ну что, стартует первая игра. Сегодня разыгрываем скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Ну что, слушаем какой-то коротенький фрагмент. Длится он недолго, 10-15 секунд. Моя соведущая или соведущий вам будет о чем-то очень увлекательно рассказывать. И вот на номер 9703 вам нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что, слушаем?
2: Зимой летает. У него животик красный. Он кушает рябину. Но летом я его никогда не видела.
1: Пишите 9703.

0: Подарки.
1: Подводим итоги. Ну что, давайте еще раз прослушаем фрагментик, но уже с ответом.
2: Он летает. У него животик красный. Он кушает рябину. Но летом я его никогда не видела. Это снегирь.
1: Выяснили, у кого красный животик. Да, это снегирь. Ну что, у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 2904. Я вас поздравляю. Ну что, напоминаю, что вы сегодня выиграли скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Vita Свет. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Пора быть любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт слоеный Роксолана, изготовленный из натуральных ингредиентов, пропитанный масляным кремом и сгущенным молоком. Спрашивайте в торговой сети города и района.

0: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам. Легко! Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-8 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
1: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Ну и я напоминаю, вчера, 17 августа, на Лидер ФМ стартовал фотоконкурс «Мисс Лето». Осталось всего 2 места. Присылай свои фото и пару слов о себе. И становись «Мисс Лето» Лидер ФМ.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 4 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 15 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Универ FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 утра в Лиде. Ну что, просыпаемся, город. Новинка от Нюши прозвучит в этом часе. Время любить. Горячий хит Morning to the Sun. Кэти Перри также появится в этом музыкальном. И пусть за окном пасмурно и дождь, но я вам желаю все равно продуктивного вторника.

0: FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В оздоровительном лагере «Спутник» прошла встреча в рамках республиканской акции «Шаг к успеху». Ее почетным гостем стал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин. На протяжении часа общения ребята не только интересовались деталями биографии спикера, но и получали советы, открывая новые горизонты. Время приема заявок на конкурс детского рисунка «Я рисую Лидский замок» заканчивается. Прислать работы можно до 31 августа включительно. Рисунки принимаются для проведения отбора в администрации замка, улица Замковая, 1. Подробности о конкурсе можно найти на сайте Историко-художественного музея. Через 2 недели прозвенят первые звонки в белорусских школах, и ученики сядут за парты. Это горячая пора для торговли, шопинг в самом разгаре. По стране работают около 2,5 сотен школьных ярмарок, где можно собрать ребенка к началу учебного года. Напомним, 1 сентября за парты сядут более 1 000 000 учеников, в их числе 87,5 тысяч первоклассников. В Бельгии сгорело 3000 гектаров в заповеднике «Высокие фены». Природный пожар назвали одним из крупнейших в истории страны. Район является местом сражений Второй мировой войны. Там могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. К тушению привлечены местные пожарные, а также специалисты из Германии и Люксембурга. Им помогают военные и фермеры из близлежащих районов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Строительной организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочий строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в «Лиде» по улице 8 марта, 12.
5: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
6: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
7: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Между прочим, 6+.
1: В 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу, поскольку до этого на пляжах женщины носили только закрытые купальники, и тут же окрестили бикини по имени Атолла, над которым 4 днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Вероятно, шок от новой модели был не меньшим, чем от ядерного взрыва. Бикини немедленно запретили на многих курортах. Так продолжалось до середины 50-х годов. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И Бог создал женщину». В картине знаменитая Брижит Бардо снялась в бикини. После ставшего культовым фильма, модные купальники стали господствовать на модных итальянских и французских курортах. А швейные фабрики, работая в 3 смены, еще несколько лет не могли удовлетворить всех заказчиц. Современные бикини сегодня – это официальная женская спортивная форма на соревнованиях по пляжному волейболу и футболу, папилонной гимнастике, водно-лыжному спорту, серфингу, бодибилдингу, легкой атлетике и так далее. Также бикини нередко являются и профессиональной одеждой промоутер-моделей.
0: Лидер FM. Между

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
4: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
6: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев, готуй из мясовых продуктов, транслюй и слухай белорусскую музыку, читай и размовляй на белорусской мове, дай знижку народные товары, створи свою уластную пятницу. Долучайся! Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Ученые подсчитали, что около 70% всех изобретений в мире появились только потому, что человеку было неохота что-то делать вручную. Пульт от телевизора, автоматическая коробка передач и даже доставка еды – спасибо нашей Лене. Так что если вам сегодня совсем не хочется работать, вы просто двигатель процесса. Отличного дня!

0: Возвращаемся к погоде. Ну что же, по информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 4 до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 15 градусов.
1: Лидер

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. 15 и 16 августа у стен Лидского замка и во внутреннем дворе прошел фестиваль «Лидский руховик». Мероприятие объединило всех любителей авто- и мотокультуры. Сколько шин было стерто, какие тайны скрыты в стенах Лидского замка и где прошел самый интересный мастер-класс, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В прошедшие выходные дни две жительницы Гродненского района стали жертвами интернет-мошенников. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: Женщины планировали обновить гардероб, но в итоге остались и без товара, и без сбережений. Все началось с того, что пострадавшие заметили в Инстаграм заманчивое объявление о продаже спортивных костюмов. Перейдя по указанной ссылке, они попали в мессенджер Telegram, где вступили в переписку с продавцом, зарегистрированным под именем Наталья. В ходе обсуждения условий доставки и оплаты Наталья отправила покупательницам ссылку, по которой якобы следовало перейти для оформления платежа. Ничего не подозревая, женщины перешли по адресу и ввели на открывшейся странице полные реквизиты своих банковских карт. Сразу после этого из счетов были списаны все доступные денежные средства. Поняв, что их обманули, потерпевшие обратились в Гродненский РОВД. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье хищения имущества путем модификации компьютерной информации. В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. В очередной раз напоминаем, что мошенники активно используют фейковые аккаунты магазинов с заниженными ценами и поддельными платежными формами для кражи личных данных. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неман, Телеграм и Инстаграм.
4: Из Жировичей стартует 5-й всебелорусский крестный ход. Паломникам предстоит преодолеть 250 километров за 9 дней. Маршрут пройдет через 4 епархии и 21 храм, а завершится шествие в Минском Святодуховом кафедральном соборе в день Минской иконы Божьей Матери. Присоединиться к шествию может каждый на любом отрезке маршрута. С подробным планом движения можно ознакомиться на сайте Белорусской Православной Церкви. В открытом доступе в интернете появился номер личного мобильного телефона министра обороны Великобритании Уэза Стритинга. Об этом информирует ТАСС. Кроме того, в сети нашли телефонные номера министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта и министра юстиции Великобритании Алекса Норриса.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
0: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж, а еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
3: Строительной организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочий строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
0: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8 029 312 61 65.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Хоккейный клуб «Лида» уступил в очередном матче Кубка Солея. Накануне на арене Ледового дворца наша команда принимала Брест и уступила со счетом 1-3. Это уже третье поражение «Личан» на турнире. Выиграли они один матч. Завтра наша команда будет принимать Гродненский «Неман». Игра на арене Ледового дворца начнется в 18 часов 10 минут.
0: Второй тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» уступил СКА-19-38. Матч 20-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в субботу на выезде в Минске и завершился со счетом 3-2 в пользу хозяев поля. В турнирной таблице «Лида» опустилась на четвертое место. У нее 36 набранных очков. Лидирует «Нива», у которой 42 балла.
0: Овертайм.
1: Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 в Париже с тремя наградами. Чемпионкой Европы по синхронному плаванию среди солисток в произвольной программе стала Василина Хандошка, которая также завоевала серебро в технической. В плавании Григорий Пекарский выиграл бронзу на 50-метровке баттерфляем. Всего нашу страну в столице Франции представили 17 атлетов – 8 в плавании, 6 в прыжках в воду, 3 в синхронном плавании. В общей сложности участники соревнований разыграли 80 комплектов наград в 5 спортивных дисциплинах. Команда Беларуси заняла 14 место в медальном зачете.
0: Пенальти.
1: Белорусские спортсменки остались без наград чемпионата мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте на Майне. В последний день мирового форума были разыграны медали в отдельных упражнениях. Алина Горонасько заняла 6-е место в программе с лентой и замкнула восьмерку финалисток в композиции с мячом. Чемпионкой мира в этих видах стала немка Дарья Варфоломеев. Ранее Алина Горонасько показала 9-й результат в индивидуальном многоборье. А в финале в групповых упражнениях с 5 мячами команда Беларуси заняла 6-ю строчку. Победу одержали бразильянки. До этого наши девушки замкнули 10-ку сильнейших в групповом многоборье.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Лидер FM. Реклама.
1: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Welcome 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
8: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
9: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
8: МЧС благодарит заботливых родителей, и помните, помощь рядом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: прогноза погоды компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 15 градусов.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.
3: Would you dance

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Новый музыкальный час снова стартует на Лидер FM. Ну что ж, новинка от Вани Дмитриенко прозвучит в этом часе. What if? Maroon 5 также появится с нами. Ну а прямо по курсу новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш проведет выездной личный прием граждан в Дубровинском сельском исполнительном комитете. Он состоится 19 августа с 13 до 14 часов по адресу деревня Огородники, улица Новая, 2А. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 12 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 7 водителей пользовались мобильным телефоном во время движение в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
2: Розничный товарооборот в Беларуси растет. В январе-июле он прибавил более чем на 8% к прошлогоднему уровню. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. Плюсует и товарооборот общественного питания по сравнению с 2025. Стрельба в школе на Филиппинах. Семиклассник открыл огонь в учебном заведении города Замбоанга. Погибли 2 человека, включая самого стрелка. Еще 2 получили ранения. По данным местных властей, подросток был вооружен 2 пистолетами и вел прямую трансляцию нападения с нательной камеры. Сначала он выстрелил в сторону учителя, затем смертельно ранил другого ученика и после этого покончил с собой. Все обстоятельства выясняются.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северо-западный, западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 14-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Требуется водитель на постоянную работу категории БЦ для развоза овощной продукции по городам Лида, Гродно, Минск. Возраст 30-50 лет. С базовым знанием устройства автомобиля. Зарплата от 3000 рублей. 8029 373 78 59.

0: Строительные организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: 12:15. Ну что, продолжаем наше состязание. Разыграем сегодня сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Задаю вопрос, после чего отвечаете «правда» или «ложь». И вот на номер 9703 мне пишите «правда» или «ложь». Внимание, сегодняшний вопрос. Правда или ложь, что алмазы могут гореть? Пишите 9703.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги. Много ответов я сегодня получила. Напомню, вопрос звучал так. Правда или ложь, что алмазы могут гореть? И это действительно правда. Для этого необходимо создать высокую температуру и достаточное количество кислородного газа. Но сегодня у нас есть быстрый победитель, радиослушатель последней цифры номера 3382. Вы сегодня были всех первее. Напоминаю, что вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Ну а для всех остальных я напоминаю, что впереди у нас еще несколько розыгрышей.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 7 29 689 77 78.
4: Золотой хит.

0: доставкой автобетона смесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Лангости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Реклама на Лидер ФМ. LiderFM.by.
3: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: В информации Белгидромета сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер северо-западный от 4 до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 15 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13.01 на время точное. Ну что же, горячий хит «Дракула» прозвучит в этом часе. Дима Билан также появится.
4: Уходи, но пообещай.
3: Fast Family в этом часе.
0: Лидер FM. Лидер FM. С нами день будет продуктивным. 90.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В июле филиал «Лидский мясокомбинат» открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат» впервые достиг 1000 тонн колбасных изделий. Произведено 400 тонн полуфабрикатов. Ассортимент вырос до 187 наименований. В линейке вареные, полукопченые, варено-копченые и сырокопченые изделия, продукты из говядины, свинины и птицы, полуфабрикаты. Ежемесячно перерабатывается 650 тонн птицы и 350 тонн свинины. Модернизация на «Лидском мясокомбинате» продолжается. Строятся объекты, осваиваются новые виды продукции, расширяется география поставок. На общественное обсуждение вынесен проект решения Лидского районного совета депутатов об изменении границ сельских населенных пунктов Лидского района. Предусматривается изменение границ сельских населенных пунктов Дубровинского, Ходоровского, Дворищанского и Детвянского сельсоветов. С более подробной информацией можно ознакомиться в управлении землеустройства Лидского райисполкома по адресу улица Чапаева, 19, кабинет номер 39. Телефон для справок 80 154 61 65 76. В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ирина Коржова. Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Взрыв произошел на заводе лесопромышленной компании «Стора Энса» в Финляндии. Инцидент произошел ночью 18 августа. Взрыв прогремел на одном из накопительных резервуаров складской зоны, в результате чего на территорию завода вылилось около 50 кубических метров талового масла, побочного продукта производства целлюлозы. Часть его через канализацию попала в озеро.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северо-западный, западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 14-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
5: Строительной организации требуется прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочий строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
7: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет-привет! Ну что, продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну что, переходим к правилам. Задаю вам вопрос, предлагаю три варианта ответа. Выбирайте верный и на номер 9703 отправляйте мне ответ. Ну что, все просто. Внимание, вопрос. Как называется самая длинная река в мире? Нил, Амазонка, Миссисипи. Пишите 9703.
0: Дарим

0: Дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги. Напомню вопрос. Как называется самая длинная река в мире? Нил, Амазонка, Миссисипи. Ну, очень большие споры идут между Нилом и Амазонкой, но побеждает сегодня Амазонка. Длина Амазонки составляет 7100 километров, а вот Нил 6670 километров. Ну что, у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 5577. Я вас поздравляю. Эти аплодисменты звучат для вас. Напомню, что сегодня вы выиграли вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятий по изготовлению окон и дверей из ПВХ Real Plast по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Поздравляю!
2: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80. Или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Смачная вечера с котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Маширова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
10: С Лидской газетой.
11: Поспеши подписаться на любимое издание.
12: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
13: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигли 15 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 18 августа на календаре. Ну что же, новые 60 минут подкрались к нам незаметно. I know прозвучит этим дождливым вторником на волнах 94.3. Новинка от Arctic Asti. Больше не пали, напиши, если... Звонкий также в этом часе. Совсем скоро розыгрыш подарков, дневной сеанс.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 22 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60 42 40. С 17 по 24 августа госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие. Оно направлено на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание инспекторы уделяют перевозке сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: С 17 по 24 августа на территории страны проходят профилактические мероприятия в отношении водителей грузовых транспортных средств. Основной целью данных мероприятий является профилактика снижения тяжести последствий ДТП с участием грузовых транспортных средств. Наиболее распространенными нарушениями являются игнорирование требований дорожных знаков, а также правил перевозки грузов. В период мероприятия будет задействован скрытый и смешанный контроль за дорожным движением. Задействованы камеры видеонаблюдения для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей грузовых автомобилей.
4: Следователи проводят проверку по факту гибели работника «Беларусь-Калия», сообщили Белта в Следственном комитете. 17 августа на руднике во время осмотра горных выработок лавы произошло обрушение пород кровли, в результате которого травму получил 49-летний горный мастер. Пострадавший был экстренно доставлен в Солигорскую центральную районную больницу, где, несмотря на все усилия врачей, скончался. Сейчас обстоятельства и причины трагедии расследует Солигорский районный отдел Следственного комитета. Неизвестный летательный аппарат упал и взорвался на юге Молдовы. Все случилось вечером 17 августа. По данным Минобороны, радары зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны объекта со стороны украинского села Кучурган. Воздушное пространство Молдовы закрывалось на 15 минут в связи со случившимся. Других подробностей не приводится.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Строительные организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ФМ. Дневной сеанс.
1: Ну что, друзья, всем привет! Стартует наш розыгрыш «Дневной сеанс». Ну, сегодня разыграем сертификат на футболку от магазина белорусского бренда «Вайнер», который находится в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Ну, правила, конечно же, для всех озвучиваю. Включаю вам фрагментик из какого-то фильма. Вы быстренько пытаетесь понять название и на номер 9703 пишите его мне. Ну что, слушаем.
2: Почему ты так рассердилась?
3: Я не сержусь. Я просто зла. Но не на тебя. А на придурка Шанкланда.
2: А я знала, что он будет с бородой до того, как мы туда вошли. Математики любят бороды.
3: Я не должна была на это соглашаться. Неужели он предполагал, что ты войдешь и так сразу разберешься с очень сложным уравнением?
2: Но там нет ничего сложного.
3: Что? О чем ты говоришь?
2: Там ошибка.
3: Что?
2: Да, во-первых, он просто забыл знак минус в степени. И дальше все пошло не так. Уравнение не решаем.
1: Ну что же, прослушали, теперь пишите 9703, как же называется этот фильм?
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Дневной сеанс в самом разгаре. Ну что, разные варианты ответов я получила. Название фильма, ну что, предлагаю еще раз переслушать.
2: Почему ты так рассердилась?
3: Я не сержусь, я просто зла. Но не на тебя, а на придурка Шанкланда.
2: А я знала, что он будет с бородой до того, как мы туда вошли. Математики любят бороды.
3: Я не должна была на это соглашаться. Неужели он предполагал, что ты войдешь и так сразу разберешься с очень сложным уравнением?
2: Но там нет ничего сложного.
3: Что? О чем ты говоришь?
2: Там ошибка.
3: Что?
2: Да, во-первых, он просто забыл знак минус в степени. И дальше все пошло не так. Уравнение не решаем.
1: Да, это действительно фильм «Одаренная». Ну что, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 4902. Я вас поздравляю. Ну что ж, сегодня вы выиграли сертификат на футболку от магазина белорусского бренда «Вайнер», который находится в торговом центре «Лида Парк», второй этаж.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская 20.

0: 28 без выходных. Анкер закрепил и забыл.
1: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Ну а я напоминаю, конкурс «Мисс Лето» в самом разгаре. Переходи в аккаунт «Лидер ФМ», подписывайся и голосуй за участницу, которую ты считаешь победительницей. Твой голос может стать решительным.

0: Информации Белгидромета. Завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, днем плюс 18, плюс 21.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: 15.01 на студийных. Ну что же, у микрофона Анна Белявцева. Вот знаете, вроде смотрю в окно, и издалека кажется, все не так уж и плохо. Но стоит подойти поближе, конечно, виднеется дождь. Но на Лидер ФМ всегда хорошая погода и настроение. Да тем более у нас впереди новые 60 минут. Юлия Савичева появится в этом часе. Зиверт. Новинка «Годзилла» также прозвучит на волнах 94.3.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Санитарно-эпидемиологическая, природоохранная и землеустроительная службы по поручению главы района продолжают системный мониторинг, в том числе на крестьянско-фермерских хозяйствах. В конце года будут подведены итоги. Те, кто проявил бесхозяйственность, могут лишиться земли. И напротив, для эффективных и любящих свое дело фермеров, районная власть готова расширить пахотные площади. Хоккейный клуб «Лида» уступил «Бресту». Очередной матч Кубка Солея прошел накануне на арене Ледового дворца и завершился со счетом 1-3. Это третье поражение лидских хоккеистов на турнире. Выиграли они пока один матч. Завтра наша команда примет гродненский «Неман». Начало встречи в 18 часов 10 минут. Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Об этом рассказал замминистра образования Владимир Долженков. В двух школах будет продолжен капитальный ремонт, поэтому некоторое время они проработают с отселением. В остальных школах учебный год начнется планово с 1 сентября. Капитальные ремонты завершаются в 126 школах. Материальный ущерб от землетрясения, произошедшего в Колумбии 10 августа, оценивается в 30 триллионов песо. Это 9 миллиардов 600 миллионов долларов. Об этом заявил президент страны Абеларда де ля Эсприэлья. Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 289 человек. Более 4000 ранены. Пропавшими без вести числятся почти 150 человек. Разрушены без малого 30 тысяч домов. Повреждены 127,5 тысяч.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. Строительные организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции – смотри на видео Белбай.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей, достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, привет! Ну что, 15 часов 17 минут. Вот знаете, это чувство, когда вы очень хотите выучить язык, но вот постоянно что-то возникают, какие-то отговорки, нехватка времени и так далее. Ну вот Лидер FM о вас заботится, ведь сегодня мы разыграем сертификат на 2 занятия английским языком или по подготовке к школе от студии Kiwi по адресу город Лида, улица Кирова, 3. Ну что же, правила очень-очень просты у этой игры. Задаю вам вопрос, а вы на номер 9703 пишите мне ответ к нему. Ну что же, мой вопрос на сегодня. Сколько костей имеет новорожденный ребенок? Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Напомню, вопрос звучал так: сколько костей имеет новорожденный ребенок? И считается, что он имеет 300 костей. Вот у младенца очень много мелких косточек, которые постепенно срастаются. А вот у взрослого их становится уже 206. Ну что же, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последняя цифра номера 6205. Я вас поздравляю. Напоминаю, что сегодня вам достается сертификат на 2 занятия английским языком или по подготовке к школе. Коле от студии Киви по адресу город Лида, улица Кирова, 3.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием и...

0: или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, днем +18, +21.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На планерке в Лидском райисполкоме акцент был сделан на перспективу развития Березовки. Глава района Александр Версоцкий дал поручение детально изучить потребность в жилье в городе над Неманом. Профильным службам предстоит проанализировать источники финансирования и категории нуждающихся. Вопрос требует взвешенного подхода. Профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и автобусов проходят на Личине. Они организованы с 17 по 23 августа. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Основной целью данных мероприятий является профилактика и снижение тяжести последствий ДТП с участием маршрутных транспортных средств и автобусов. Проводятся рейдовые мероприятия с транспортной и налоговой инспекцией, мониторятся камеры видеонаблюдения. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
2: Белорусский рубль на торгах 18 августа ослаб к основным валютам. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 3 рубля 3 копейки. Курс юаня составил 4 рубля 50 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 56 копеек за 100 российских рублей. Китайская исследовательская группа представила футуристическую модель пассажирского самолета с конструкцией «летающее крыло», способного перевозить более 800 человек. Это знаменует собой смелый шаг в развитии крупной авиационной программы страны. Пассажирский самолет пока не имеет официального названия. Его описывают как новаторский проект, исследующий более радикальные конфигурации. Как считают исследователи, такая конструкция может обеспечить большую дальность полета и снизить энергопотребление.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. Строительные организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Достоверно. Оперативно.
1: Качественно. С любовью.
3: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
5: Как дела, родной?
4: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
6: Привет, чемпион.
4: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
7: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
8: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
8: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
9: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
8: Узнай больше о безопасности на 112.by.
9: Проведи время с пользой!
10: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Хоккейный клуб «Лида» уступил в очередном матче Кубка Солея. Накануне на арене Ледового дворца наша команда принимала Брест и уступила со счетом 1-3. Это уже третье поражение личан на турнире. Выиграли они один матч. Завтра наша команда будет принимать Гродненский «Неман». Игра на арене Ледового дворца начнется в 18:10.
0: Второй тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» уступил СКА 19-38. Матч 20-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в субботу на выезде в Минске и завершился со счетом 3-2 в пользу хозяев поля. В турнирной таблице «Лида» опустилась на 4-е место. У нее 36 набранных очков. Лидирует «Нива», у которой 42 балла.
0: Овертайм.
1: Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 в Париже с тремя наградами. Чемпионкой Европы по синхронному плаванию среди солисток в произвольной программе стала Василина Хандошка, которая также завоевала серебро в технической. В плавании Григорий Пекарский выиграл бронзу на 50-метровке баттерфляем. Всего нашу страну в столице Франции представили 17 атлетов. 8 в плавании, 6 в прыжках в воду, 3 в синхронном плавании. В общей сложности участники соревнований разыграли 80 комплектов наград в 5 спортивных дисциплинах. Команда Беларуси заняла 14-е место в медальном зачете.
0: Пенальти.
1: Белорусские спортсменки остались без наград чемпионата мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте на Майне. В последний день мирового форума были разыграны медали в отдельных упражнениях. Алина Горонасько заняла 6-е место в программе с лентой и замкнула восьмерку финалисток в композиции с мячом. Чемпионкой мира в этих видах стала немка Дарья Варфоломеев. Ранее Алина Горонасько показала 9-й результат в индивидуальном многоборье. А в финале в групповых упражнениях с 5 мячами команда Беларуси заняла 6-ю строчку. Победу одержали бразильянки. До этого наши девушки замкнули десятку сильнейших в групповом многоборье.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.

0: Петрович, что это было?
1: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
2: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, днем плюс 18, плюс 21.
3: Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А, и на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. На Личине сняты ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Она постоянно актуализируется. Обстановка в лесах улучшилась благодаря пришедшим в регион дождям. Ходить в лес сейчас можно почти на всей территории Гродненщины. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 19 августа. С 9.30 до 13.00 в городе Лиде по улице Транспортной, дом 1, корпус 1, дома 3 и 5, по улице Энгельса, дома 104-4, 104-9, переулку Первому Новопрудскому, проспекту Победы, 148А. С 9 до 16 часов в населенных пунктах Верх Лида, Гуды, по улицам Новосельской, Южной, Сосновой, Молодежной, хутору Стоки в связи с ремонтом линии электропередачи. Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что инфляция в Беларуси в нынешнем году будет ниже предельного параметра в 7%. Продовольственная инфляция замедлилась до 3% в годовом выражении в июле после 3,4% в июне, даже на фоне меньшего снижения цен на сезонную плодово-овощную продукцию. Базовая инфляция менее 5%, она сохранилась на уровне предыдущего месяца, что указывает на умеренное ценовое давление. Ассоциация немецких фермеров сообщила о падении урожайности зерновых и рапса этим летом на фоне сильной жары и засухи. Прежде всего, в южных частях Германии нехватка осадков может привести к снижению урожайности или даже к полному неурожаю отдельных культур. В нынешнем году ожидается снижение урожая зерновых на 7%, а рапса на 20%. В некоторых регионах страны также не хватает кормов для скота. В связи с этим фермерам приходится нести убытки и забивать животных.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
6: Строительной организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
7: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
8: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
9: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
10: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010. Или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Лансгреф. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: out.
1: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
2: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
3: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
2: Срок службы от 10 лет.
3: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
2: Заявки принимаются без выходных.
3: Справки по телефону 8029-787-27-82.
2: Работаем по всей Беларуси.
3: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
4: Лидер FM. Поехали. 6+.
5: Прекрасной всем дороги. В Новой Зеландии произошел необычный инцидент. Женщина припарковала автомобиль у супермаркета, однако на парковке с ней произошел несчастный случай. И машина провела на стоянке более 5 часов, вместо разрешенных 90 минут. Женщине был выписан штраф за нарушение правил парковки, и отменить его удалось только после широкого освещения ситуации. 54-летняя женщина потеряла сознание на парковке магазина. Скорая увезла женщину в больницу, но позже ее состояние не пришло в норму. Все это время автомобиль оставался на стоянке супермаркета. Машина занимала место 341 минуту при разрешенном бесплатном лимите в 90 минут. Так что оператор парковки выписал штраф в размере 80 новозеландских долларов. Более того, он отказался аннулировать санкцию после того, как получил сообщение с описанием экстренной ситуации и лишь уменьшил сумму штрафа до 30 долларов. И только после широкого освещения инцидента и общественного резонанса штраф был отменен. Оператор парковки принес пострадавшей официальные извинения.
4: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044 540 02 80. Или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, днем +18, +21.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде в предстоящую субботу, 22 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. На общественное обсуждение вынесен проект решения Лидского районного совета депутатов об изменении границ сельских населенных пунктов Лидского района. Предусматривается изменение границ сельских населенных пунктов Дубровинского, Ходоровского, Дворещанского и Детвянского сельсоветов. С более подробной информацией можно ознакомиться в управлении землеустройства Лидского райисполкома по адресу улица Чапаева, 19, кабинет номер 39. Телефон для справок 80-154-61-65-76. С 17 по 24 августа госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие. Оно направлено на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание инспекторы уделяют перевозке сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С 17 по 24 августа на территории страны проходят профилактические мероприятия в отношении водителей грузовых транспортных средств. Основной целью данных мероприятий является профилактика и снижение тяжести последствий ДТП с участием грузовых транспортных средств. Наиболее распространенными нарушениями являются игнорирование требований дорожных знаков, а также правил перевозки грузов. В период мероприятия будет задействован скрытый и смешанный контроль за дорожным движением. Задействованы камеры видеонаблюдения для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей грузовых автомобилей.
1: Время приема заявок на конкурс детского рисунка «Я рисую Лидский замок» заканчивается. Прислать работы можно до 31 августа включительно. Рисунки принимаются для проведения отбора в администрации замка, улица Замковая, 1. Подробности о конкурсе можно найти на сайте историко-художественного музея.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
0: Лидер РФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Петрович, что это было?
4: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
2: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
5: Строительные организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
5: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Продуктивного всем вечера. В 2025 году Эрик Ганстром сумел вырастить самый тяжелый баклажан в мире. Но радость от достижения длилась недолго, весь рекорд побили. Теперь же мужчина решил сменить тактику и замахнуться на баклажанный рекорд не по весу, а по длине. Он выбрал специальный сорт Тайлон Грин, который обычно вырастает до 20-30 сантиметров. Но Эрик сумел получить сразу двух гигантов. Один длиной 51 сантиметр, а второй оказался и вовсе рекордный 54,3 сантиметра. Конечно, рекордсмен понимает, что и этот рекорд вполне может быть побит. Но это его не останавливает. Мужчина просто любит возиться в огороде. А еще он любит баклажаны. Собственно, сразу после официального признания достижения Книги рекордов Гиннесса, Эрик съел свой чудо-баклажан и заявил, что не каждый день выпадает шанс откусить кусочек мирового рекорда.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
2: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
4: Достоверно. Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, днем +18, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В июле филиал «Лидский мясокомбинат» открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат» впервые достиг 1000 тонн колбасных изделий. Произведено 400 тонн полуфабрикатов. Ассортимент вырос до 187 наименований. В линейке вареные, полукопченые, варено-копченые и сырокопченые изделия, продукты из говядины, свинины и птицы, полуфабрикаты. Ежемесячно перерабатывается 650 тонн птицы и 350 тонн свинины. Модернизация на «Лидском мясокомбинате» продолжается. Строятся объекты, осваиваются новые виды продукции, расширяется география поставок. Санитарно-эпидемиологическая, природоохранная и землеустроительная службы по поручению главы района продолжают системный мониторинг, в том числе на крестьянско-фермерских хозяйствах. В конце года будут подведены итоги. Те, кто проявил бесхозяйственность, могут лишиться земли. И напротив, для эффективных и любящих свое дело фермеров, районная власть готова расширить пахотные площади. В прошедшие выходные дни две жительницы Гродненского района стали жертвами интернет-мошенников. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
4: Женщины планировали обновить гардероб, но в итоге остались и без товара, и без сбережений. Все началось с того, что пострадавшие заметили в Инстаграм заманчивое объявление о продаже спортивных костюмов. Перейдя по указанной ссылке, они попали в мессенджер Telegram, где вступили в переписку с продавцом, зарегистрированным под именем Наталья. В ходе обсуждения условий доставки и оплаты Наталья отправила покупательницам ссылку, по которой якобы следовало перейти для оформления платежа. Ничего не подозревая, женщины перешли по адресу и ввели на открывшейся странице полные реквизиты своих банковских карт. Сразу после этого из счетов были списаны все доступные денежные средства. Поняв, что их обманули, потерпевшие обратились в Гродненский РОВД. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Хищение имущества путем модификации компьютерной информации». В настоящее время сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. В очередной раз напоминаем, что мошенники активно используют фейковые аккаунты магазинов с заниженными ценами и поддельными платежными формами для кражи личных данных. На этом у меня все. Еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неман, Телеграм и Инстаграм.
3: Хоккейный клуб «Лида» уступил Бресту. Очередной матч Кубка Солея прошел накануне на арене Ледового дворца и завершился со счетом 1-3. Это третье поражение лидских хоккеистов на турнире. Выиграли они пока один матч. Завтра наша команда примет Гродненский «Неман». Начало встречи в 18 часов 10 минут.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: В строительной организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочий строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
1: Внимание, найден пострадавший в кровати.
0: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
2: Не прожигай свою жизнь.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: между прочим, 6+.
1: В 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу, поскольку до этого на пляжах женщины носили только закрытые купальники, и тут же окрестили бикини по имени Атолла, над которым 4 днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Вероятно, шок от новой модели был не меньшим, чем от ядерного взрыва. Бикини немедленно запретили на многих курортах. Так продолжалось до середины 50-х годов. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И Бог создал женщину». В картине знаменитая Брижит Бардо снялась в бикини. После ставшего культовым фильма, модные купальники стали господствовать на модных итальянских и французских курортах. А швейные фабрики, работая в 3 смены, еще несколько лет не могли удовлетворить всех заказчиц. Современные бикини сегодня – это официальная женская спортивная форма на соревнованиях по пляжному волейболу и футболу, папилонной гимнастике, водно-лыжному спорту, серфингу, бодибилдингу, легкой атлетике и так далее. Также бикини нередко являются и профессиональной одеждой промоутера.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Стоп, извини,

0: Лидер FM. Реклама.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер

Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, днем +18, +21.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В оздоровительном лагере «Спутник» прошла встреча в рамках республиканской акции «Шаг к успеху». Ее почетным гостем стал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин. На протяжении часа общения ребята не только интересовались деталями биографии спикера, но и получали советы, открывая новые горизонты. На планерке в Лидском райисполкоме акцент был сделан на перспективу развития Березовки. Глава района Александр Версоцкий дал поручение детально изучить потребность в жилье в городе над Неманом. Профильным службам предстоит проанализировать источники финансирования и категории нуждающихся. Вопрос требует взвешенного подхода. Председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш проведет выездной личный прием граждан в Дубровинском сельском исполнительном комитете. Он состоится 19 августа с 13 до 14 часов по адресу деревня Огородники, улица Новая, 2А. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 12 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 7 водителей пользовались мобильным телефоном во время движение в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочин.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Лишь вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 2-6 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: ты слушаешь.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, выпускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.